0: Что не день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? «У природы нет плохой погоды». А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алха-ла-ла-лай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алха-ла-ла-ла-лай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алха-ла-ла-лай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алха-ла-ла-ла-лая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алха-ла-лай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек».
2: «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадания в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: I guess you moved on really easily.
1: Радіо Турист. Желанне, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: интереснее.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после трех месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы.
1: За атмосферой новогодней сказки летим в Данию. Тут и пряничные разноцветные домики в гирляндах, и велосипедисты, запорошенные снегом, и родина Ганса Христиана Андерсена. А еще в этой стране изобрели конструктора Лего, а старейший развлекательный парк Тиволи когда-то вдохновил Уолта Диснея на создание нечто подобного по всему миру. Копенгаген считается самой тихой и умиротворенной столицей в Европе. При этом местных жителей из-за темперамента называют скандинавскими итальянцами. В общем, все здесь намешано, переплетено, но одно остается неизменным для туриста – свидание с самой известной девушкой у входа в гавань. После визита вежливости к русалочке устроим шопинг на самой длинной торговой улице Европы Строгет и на пару часиков заглянем в христианский квартал. Это место нам рекомендовал педагог МГУ Семен Павлюк.
2: Это фактически такая хиппи-коммуна, которая легально существует уже где-то полвека. У них есть свой флаг, у них есть свой мэр. Это вот пару квадратных километров по свободной такой от городских властей территории. Еще лет 10 назад это была зона, где абсолютно легально распространялись наркотики. Сейчас наркотики там официально запрещены. Хотя, если вы туда придете, запах марихуаны там витает в полной мере. Какие-то выставки, это очень дешевые кофейни. Особенно, если придете днем, когда вот христиане отданы туристам. Под вечер, особенно под вечер выходного дня, атмосфера такая может быть немножко злачная.
1: Передвигаться по Копенгагену лучше всего на велосипеде. Никаких тебе крутых горок, удобные дорожки и, что особенно приятно, бесплатный прокат. Опускаешь монетку в автомат у стойки с велосипедом, а покатавшись, возвращаешь и железного коня, и свою мелочь. Единственный минус – строгие правила дорожного движения и бдительные полицейские, которые нет-нет, но штрафуют туристов на кругленькую сумму. Потраченные килокалории восполняем датской выпечкой, которая настолько хороша, что вокруг нее образовалась своеобразная субкультура. Ну и, конечно, пробуем более серьезный национальный продукт.
2: Дания, на мой взгляд, это мясо. Датская говядина – это такой бренд всемирный. Коровы у них толстые, упитанные, сразу видно. Поэтому, если вы приехали в Копенгаген, хотите хорошо поесть, вам надо и отправляться в какой-то мясной ресторан, на мой взгляд. Плюс Копенгаген – столица такой высокой кухни. Есть несколько ресторанов, которые имеют 3 звезды от Мишлена. Столик там надо заказывать за несколько месяцев, и люди специально летают, и гурманы из Гонконга, из Токио, чтобы вот вечер провести именно в этом ресторане.
1: Заведение, о котором рассказывал Семен Павлюк, называется «Нома», и его признавали лучшим рестораном в мире уже 4 раза. Что еще полезно знать перед поездкой в Данию? Разница во времени между Москвой и Копенгагеном – 2 часа. Для визита в страну россиянам необходимо заранее получить визу. Регулярные прямые рейсы осуществляют авиакомпании «САС» и «Аэрофлот». Время в полете – 2,5 часа. В качестве сувенира можно привезти конструктор «Лего», тем более, что на родине он стоит на порядок дешевле. Сладкоежки делают запасы марципанов, а более брутальные туристы скупают крепкий напиток «Аквавит» с необычным легким запахом тмина и укропа. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Ловите очередную открытку от Юлии Каприз. Как оказалось, одни из самых необычных отелей в мире находятся в Бельгии. А вот так вот ни за что и не подумаешь. В городе Малин, например, есть отели, открытые прямо в старинной церкви. С 1867 по 1999 год церковь функционировала как монастырь кармелиток. Последние годы прекрасный монастырь пустовал, но гостиничная группа «Мартинс Паттерсхоф» решила его спасти, выкупила и построила на территории необычный отель. Они полностью сохранили церковный интерьер, лишь немножечко их отремонтировав и добавив все необходимое в духе времени. Плазма, интернет, кондиционеры. Так что теперь все останавливающиеся в отеле «Мартинс» вполне могут сказать: «А уйду-ка я в монастырь». В Брюсселе же руководство отеля «Блума» в связи со спадом из-за кризиса решило привлечь туристов следующим образом. Со всей Европы они отобрали 300 юных художников до 15 лет, дали в руки каждому из них краски, кисти и отправили в номера. Ну а детям-то это только и нужно, рисовать на стенах, чтобы никто не мешал. Что они и сделали, ярко и красочно расписали комнаты отеля. За свою работу каждый малыш получил по 850 евро. А в бельгийском городе Гент туристы могут поселиться в эко-хостеле «Андромеда», который находится прямо на борту баржи. В каждом номере, то есть каюте, стоит мебель из экологически чистых материалов, а по утрам здесь подают биозавтраки. Баржа пришвартована у набережной в 10 минутах ходьбы от центра, и цены на проживание вполне адекватные. Например, двухместный номер в этом хостеле, включая биозавтрак, конечно же, стоит 65 евро. Ну а если жить восьмером, то это обойдется всего в 22 евро на человека. С любовью, Юлия Каприз. Отправлюсь-ка я на поиски новых открыток.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: теперь отомщу за каждую из них.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Сочи. Город-курорт в России. Расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Поселок Головинка расположен в 18 километрах от курортного района Лазаревская. Здесь под горячим южным солнцем растет дерево удивительной красоты. Прозвали его тюльпанным. А все потому, что цветы его действительно очень похожи на всем знакомые тюльпаны. Дерево, кстати, гигантское. Высота его достигает 35 метров, а диаметр ствола 2,5 метра. Его с трудом могут обхватить 8 человек. По-научному дерево называется лириондендрон, а родина его – Северная Америка. Считается, что в Головинке его посадил в 1840 году генерал Николай Раневский. Была у него идея превратить Черноморское побережье в дивный сад. Это должно было помочь избавиться от лихорадки, которая здесь тогда свирепствовала. Кора тюльпанного дерева была самым эффективным средством в борьбе с малярией. Но многие биологи считают, что за это время дерево в Головинке не могло вырасти до таких выдающихся размеров. К тому же в путеводителе 1904 года уже упоминалось дерево-гигант. Оно считалось у местных жителей священным. Так что, по предположениям некоторых ученых, тюльпанному дереву больше 240 лет. Лучше всего отправляться к дереву-исполину в период его цветения. С середины мая и весь июнь ветви сплошь усыпаны чудесными желтыми цветами. Да и запах у них необычный, сладковатый, напоминающий шоколад. С 1997 года тюльпанное дерево в Головинке включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Несколько лет назад в лириодендрон попала молния, расколовшая ствол на две части, после чего дерево связали цепями. Если вы решили поехать к дереву самостоятельно, то вам нужно добраться на электричке до станции Головинка. Поезд отходит из Адлера и от станции Лазаревская. Далее останется пройти пешком метров 500. Гигантскую крону вы точно увидите издалека.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое –

эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет, это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет. Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она Апокрис.
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или честным понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал Апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают Апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фалос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Аэропланы.
1: Для одних Бразилия – это сумасшедший карнавал в Рио-де-Жанейро и непроходимые джунгли Амазонии. Для других – хрустальная мечта детства Остапа Бендера и много-много диких обезьян от Донны Розы. А еще культ футбола и величайшие игроки, рожденные на этой земле, местная пластическая хирургия, которая выросла из страсти к масштабным и упругим тылам, и, наконец, мыльные оперы во главе с рабыней Изаурой, которые заставляли пустеть улицы тогда еще советских городов. Туристов не смущает стоимость перелета, не останавливают языковые проблемы, ведь на родине Пеле почти не говорят на английском, их даже не пугают криминальные сводки из трущоб Рио. Потомки великого комбинатора своими глазами хотят видеть город бога. Насколько это рискованно, знает журналистка Илона Линард.
2: Там несколько фавел, и говорят, что самое опасное – это фавела Росинья. Вот этому не верьте. На самом деле, это самая туристическая фавела, куда всех туристов водят, и там сделали кафе. То есть, знаете, от местного колорита там мало что осталось. Там очень много живет иностранцев, там гостиницы в этих фавелах есть, причем такие, нормального типа. И там прямо вот иностранцы живут, и вот они видно, вот особенно американцы, их прямо распирают. Вот они выходят, ой, я крутой, я живу в фавеле, они в пятизвездочном отеле, я приеду домой и расскажу, что я действительно жил среди местных и вкусил этот местный колорит. Мне так хочется подойти и сказать, что ты дурак, потому что на самом деле от местного колорита здесь уже ничего не осталось. Здесь фактически тебе устроили театр.
1: И все-таки трущобы достаточно опасное место для прогулок, а в некоторые кварталы с дурной репутацией лучше и вовсе не соваться. Куда приятнее взобраться на Сахарную гору по канатке, сделать кружок на дельтаплане и, приземлившись на белоснежном песке, не двигаться пару часов, чтобы почувствовать умиротворение каждой клеточкой кожи. А для любителей футбола в Рио есть особенная достопримечательность – стадион Маракана. Этот жарко болеющий сгусток энергии виден из космоса, и именно сюда нужно приводить своих жен, чтобы они все поняли и больше не посылали вас за хлебом во время трансляции матча. Теперь пару слов о дресс-коде в курортном местечке и любимом занятии местного населения.
2: Вы знаете, лучше в шортах не ходить, кстати, потому что мужчины горячие и страстные, конечно, и если ты особенно такая фигуристая еще пройдешь там в коротких шортиках, ну, даже чуть-чуть выше колена, на тебя будут обращать внимание. Конечно, присвистывать, может быть, даже жестами какие-то неприличные движения показывать. Бразильцы, на самом деле, жуткие сплетники еще, ну, как и вот все латиноамериканцы. Кто с кем, как, где, когда. Они перетирают просто все, с кем мой сосед, а твоя соседка, может быть, с моим соседом, давай так и так и так. Но это у них настолько превратилось уже в стиль жизни, как для англичан, например, чашечка пятичасового чая с молоком.
1: Мне кажется, по части перемывания косточек мы можем посоревноваться с бразильцами, и вот вам подходящая тема для тренировки. Не секрет, что в этой стране проживает много транссексуалов, и их права защищаются правительством. Так, рядом с привычными знаками на туалетах М и Ж недавно появилась надпись Т. Что еще важно знать перед поездкой в Бразилию? Разница во времени между Москвой и Бразилией – 7 часов. Виза для россиян не требуется. Прямых авиаперелетов нет, так что в любом случае придется сделать по крайней мере одну пересадку. Время в пути от 17 до 19 часов с учетом стыковок. И еще в Рио-де-Жанейро с 10 вечера до 5 утра водители могут ездить на красный свет светофора. Эта мера уменьшает риски автомобильного ограбления. Не теряйте впечатлений.
3: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! На этот раз Юлия Каприз шлет вам открытку из Швейцарии, и первое, на что я здесь накинулась, причем в буквальном смысле, это, конечно же, шоколад. Сами швейцарцы меня активно в этом поддерживают. Для них это практически предмет национальной гордости. За год средний житель Швейцарии съедает в 6 раз больше шоколада, чем, например, в России. Если у нас принято на праздники дарить что-нибудь для дома или всякую ерунду типа геля для душа, то в Швейцарии почти всегда дарят шоколад. Ну, во-первых, в отелях или в кафе-ресторанах в качестве подарка от заведения к чаю и кофе всегда дают маленькую шоколадку. А во-вторых, ну, есть же много праздников. В декабре в стране отмечают эскалад. Это праздник, посвященный победе горожан над войсками герцога Савойского в 1602 году. По легенде, женевцы победили их благодаря мамаше Руайом, которая вылила врагам на голову котел горячего овощного супа. И с тех пор в этот праздник все швейцарцы дарят друг другу шоколадные котлы и кастрюльки, наполненные конфетами. Ну а уж на Новый год и Рождество сам Бог велел дарить шоколадных зайцев. Производство шоколада в Швейцарии – самый прибыльный бизнес. Причем у каждой кондитерской обязательно найдутся свои уникальные старинные рецепты. А все кондитеры, как это ни удивительно, – мужчины. Причем среди них бытует мнение, что настоящая плитка шоколада должна быть тоненькой-тоненькой. В противном случае почувствовать уникальный вкус каждого отдельно взятого сорта не получится. А попробовать здесь можно невероятное количество сортов. И все швейцарцы уверены, что их шоколад лучший в мире, потому что в сельской местности, где пасутся коровы, пастухи всегда играют на альпийском роге. Ну, а услышав звуки рога, коровы дают более вкусное молоко, и шоколад получается намного вкуснее. Эх, друзья, так вкусно сейчас вам все это описала, что пойду, пожалуй, куплю себе очередную швейцарскую шоколадку, ну а вам пришлю очередную открытку уже завтра. С любовью, Юлия Каприз.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.
1: И мы

0: меня.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
3: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петергоф входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга. Расположен на южном берегу Финского залива. Здесь проживает более 73 тысяч человек. Петергоф основан в 1710 году как императорская загородная резиденция. Статус города носит с 1767 года. В 29 километрах от северной столицы России расположен удивительный город Петергоф. Это волшебное тихое местечко называют столицей фонтанов нашей страны. Как бы ни был прекрасен Санкт-Петербург, а Петергоф, безусловно, достоин того, чтобы сесть на автомобиль или метеор и увидеть красоты загородной резиденции русских императоров. Этот дворцово-парковый ансамбль появился в 1723 году благодаря идеям Петра I, ведь он лично разрабатывал всю планировку. Ко дню открытия здесь были отстроены Большой дворец и дворец Монплезир, и главное, забил Большой каскад – роскошный фонтан, которому нет равных по объему воды и размерам. В его центре возвышается фонтан со статуей библейского Самсона. Он раздирает пасть льву, а из нее бьет вода на 20 метров вверх. К слову, Большой каскад – одно из самых огромных фонтанных сооружений мира. А сейчас в Петергофе действует целых 4 каскада и еще 176 великолепных фонтанов. Вы только представьте себе, что еще каких-то 300 лет назад в этих местах не было ничего, кроме деревень на болотах. А русский царь превратил это местечко в уникальный музей под открытым небом. Были у Петергофа и крайне тяжелые времена. Дворцово-парковый ансамбль во всем своем великолепии мог бы и не дожить до наших времен, ведь во время Второй мировой войны он был уничтожен почти целиком. Сотрудники музея буквально нечеловеческими усилиями вывезли отсюда около 8 тысяч предметов из дворцов и около 50 статуй. Вагоны с сокровищами Петергофа отправлялись в Удмуртию и Новосибирск, а Большой дворец сгорел уже в первые дни оккупации. Восстанавливали это чудо архитектуры, как и фонтаны, по сохранившимся чертежам. И это была буквально ювелирная работа, настоящий подвиг во имя искусства.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Праздник! Радио Турист!
2: Всем привет! Меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
3: Привет! Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
2: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
3: Ну,
2: ранее.
3: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
2: Коньяк,
3: да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы – чехи, венгры, поляки, надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов, а также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
2: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
3: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно представить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
2: Так это и есть, видимо, уха.
3: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
2: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
3: Все правильно.
2: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
3: Да.
2: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино такая говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
3: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия, это вино такай и гуляш.
2: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
3: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнёк проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенда, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш, это переводится как с турецкого «еда бедняка».
2: Ну, и нормальная сказать, бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
3: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматные блюда бесконечно.
2: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
1: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист представляет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на пасашок уже после туров во Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
1: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и наверное, Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса на тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
0: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов. И они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляют. Управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере – непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96 года.
1: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
0: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Кондрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». С выходом в 1997 году на свет кинокартины «Брат» Сергей Бодров-младший стал героем для целого поколения в роли Данила Багрова. Персонаж, который далек от принятых прототипов идеального главного героя. Возможно, объяснение этому то, что Бодров-младший не был профессиональным актером, играл интуитивно, и это его не подвело. Режиссер Алексей Балабанов в «Двух братьях» соединил три аспекта успеха любой кинокартины. Сценарий с идеальными диалогами, удачный подбор актеров и выбор саундтреков. Возможно, это единственный фильм в истории кино, по саундтрекам которого

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Самые вкусные блинчики получаются с кленовым сиропом. Но кленовый сироп придуман и производится в Канаде. Местные индейцы изготавливали его еще до открытия Америки Колумбом. В Канаде растет и много кленов, и они научились добывать из них не только сок, но и сахар. Правда, они так и не научились записывать рецепты, поэтому первое письменное упоминание о кленовом сиропе относится к 1760 году. В 18 веке объем производства кленового сахара в Канаде уменьшился, потому что в очень больших количествах начали выращивать тростник, а производить тростниковый сахар дешевле и проще. Поэтому пришлось использовать кленовый сок по-другому, а именно делать из него сироп. Делается он так. С конца февраля по конец апреля собирается кленовый сок. Очень важно, чтобы днем температура воздуха была выше нуля, а ночью ниже, потому что именно в это время дерево дает больше сока. В стволе дерева сверлят отверстия, вставляют в них трубки, а полученный сок сгущают выпариванием, превращая его в кленовый сироп. Сахар и всякую разную химию сюда не добавляют, так что это полностью натуральный продукт. В среднем из 40 литров сока получается 1 литр сиропа. Сахарный клен растет только в Северной Америке, поэтому он стал своеобразным символом Канады. Если помните, его лист даже изображен на национальном флаге. Около 70% всего кленового сиропа в мире производится в провинции Квебек в Канаде. Ну а за подлинностью канадского кленового сиропа следит специальная государственная комиссия. Вот такая вот сегодня сладкая получилась открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Воронежская область расположена в центре европейской части России. Областной центр – Воронеж, город-миллионник. Расстояние до Москвы – 515 километров. Примерно в 100 километрах от Воронежа есть удивительное место – плато Дивногорье, край каменных див. Над рекой Дон возвышается равнина, посреди которой высятся белые глыбы. Это останцы – меловые отложения, покрытые тонким слоем почвы. В далекие времена они казались нашим предкам настоящим дивом, вот поэтому эту местность и прозвали Дивногорьем. Оно и сейчас поразит вас своим видом – 6 исполинов высотой до 10 метров. Кстати, их когда-то было около 20. Так вот, давным-давно в этих меловых скалах христиане обустроили свои церкви. Храм внутри останца. Представьте себе, каких трудов стоила эта работа. С 1991 года Дивногорье стало музеем-заповедником. Раскинулся он на 11 квадратных километров. И первое, куда направляются туристы, это, конечно, пещерные храмы. Их два – большие и малые дивы. По официальным данным,

0: Основаны они были в 1653 году. Большие Дивы – это двухэтажная пещера. Внизу алтарь и длинные коридоры, а наверху – монашеские кельи. Ну а храм Малые Дивы почти такой же, только размерами поменьше. Прогуляйтесь по этому уникальному заповеднику и не забудьте полюбоваться Дивногорским каньоном. Это еще одна местная достопримечательность. По сути, это меловой овраг причудливой формы, глубина около 30 метров. Кстати, потрясающее место для фотосъемки, пейзаж очень живописный. Добраться до этого чудесного места можно из Воронежа. Лискинский район, хутор Дивногорье – вот ваш точный ориентир. Можно приехать как на машине, так и на электричке.
1: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет! Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она «апокрис».
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или Честным Понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и щелятами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон сыпура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
3: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
4: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек».
2: Хотя группа «Тит»...

Хаек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Sen ben sulaçımım, beni geldin görme.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радіо Турист. The first two of Russian radio. Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф в песне «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье. Scatman's World.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России. Расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Поселок Головинка расположен в 18 километрах от курортного района Лазаревская. Здесь под горячим южным солнцем растет дерево удивительной красоты. Прозвали его тюльпанным. А все потому, что цветы его действительно очень похожи на всем знакомые тюльпаны. Дерево, кстати, гигантское. Высота его достигает 35 метров, а диаметр ствола 2,5 метра. Его с трудом могут обхватить 8 человек. По-научному дерево называется лириондендрон, а родина его – Северная Америка. Считается, что в Головинке его посадил в 1840 году генерал Николай Раневский. Была у него идея превратить Черноморское побережье в дивный сад. Это должно было помочь избавиться от лихорадки, которая здесь тогда свирепствовала. Кора тюльпанного дерева была самым эффективным средством в борьбе с малярией. Но многие биологи считают, что за это время дерево в Головинке не могло вырасти до таких выдающихся размеров. К тому же в путеводителе 1904 года уже упоминалось дерево-гигант. Оно считалось у местных жителей священным. Так что, по предположениям некоторых ученых, тюльпанному дереву больше 240 лет. Лучше всего отправляться к дереву-исполину в период его цветения. С середины мая и весь июнь ветви сплошь усыпаны чудесными желтыми цветами. Да и запах у них необычный, сладковатый, напоминающий шоколад. С 1997 года тюльпанное дерево в Головинке включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Несколько лет назад в лириодендрон попала молния, расколовшая ствол на две части, после чего дерево связали цепями. Если вы решили поехать к дереву самостоятельно, то вам нужно добраться на электричке до станции Головинка. Поезд отходит из Адлера и от станции Лазаревская. Далее останется пройти пешком метров 500. Гигантскую крону вы точно увидите издалека.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радиотурист. Первая туристическая.

0: Тех. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

полагалось где-то около экватора. Но ученый мир тогда не воспринял всерьез его заявление. Мол, откуда в Африке взяться снегу? И про вершину благополучно забыли. И только спустя десятилетия, в 1889 году, немецкий географ Ганс Майер и его австрийский проводник Людвиг Пуртшеллер забрались на самую высокую вершину этой горы. Высочайшая точка Килиманджаро, пик Ухуру, вулкана Кибо, находится на высоте 5895 метров. У Килиманджаро не было документированных извержений, но местные легенды ярко описывают вулканическую активность несколько вековой давности. К тому же, в переводе с местного языка суахили, Килиманджаро переводится как «гора, которая сверкает». Да и пару лет назад ученые тоже пришли к выводу, что в 400 метрах под кратером вершины Кибо находится расплавленная лава. Покорить Килиманджаро может каждый. Для этого нужно всего лишь получить разрешение танзанийских властей и найти себе группу сопровождения. Путь на вершину можно начинать из 8 точек, но самый красивый и удобный по условиям для акклиматизации находится в Танзании и называется Мачами Рут. Восхождение на гору занимает 5 дней, а спуска примерно 2. По пути туристы проходят тропические леса, встречаются с экзотической живностью, на высоте захватывает дух от ледников и открывающихся пейзажей, но самое главное, покорившие вершину Килиманджаро считаются практически святыми. По местным легендам здесь обитают души умерших, и если они позволили вам подняться на самую высокую точку, то это означает, что человек вы непростой. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток. Редактор

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной маяк. Скажи, что ты моя хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
1: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса на тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
0: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов, и они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере – непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96-го года.
1: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
0: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

все пройдет после пяти. Ты скажешь, лучше не звони. Снова по венам кровь кипит. Я тут...

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994